0: утро, дамы и господа, вы надевняться домнилор, ши домнилор. Как же я ждала этот момент.
1: Я загорела.
0: Как я загорела в том числе. Доброе утро, Виктор.
1: Продемляться, Жуленка. А что у вас дорого демини?
0: Еще как, конечно. Ну, учитывая, что я приехала сегодня ночью в 3 часа ночи.
1: А куману апте? К 3 ore în urmă ai ajuns.
0: Da, da, da.
1: Ei,
0: da,
1: te-ai odihnit până în ultimul moment, adică...
0: До последней секунды. Но, тем не менее, это мне абсолютно не помешало проснуться рано утром в бодром, прекрасном настроении и спешить на работу. Кстати, в момент, когда мы ехали обратно домой уже, да, по дороге домой, то у нас даже такая шутка в машине была, что я, мне кажется, даже лечь мне совершенно не нужно для того, чтобы поспать, потому что я готова была сразу поехать на работу, сразу, потому что после целой недели вместе с детьми, с мамой, с мужем на работу не идешь, а бежишь, летишь. Очень хочется на работу. И, конечно, в том числе на любимую работу, да, к своим любимым радиослушателям, по которой я безумно скучала, поэтому историй сегодня будет много. Но главное, что мы начинаем этот прекрасный понедельник. У нас сегодня, кстати, 3 августа, и, если я не ошибаюсь, это первый понедельник этого месяца.
1: Да, până la ora 11 ne dezmetricem și

0: hram Mătilenii ești, Julienca. Te-am chemat la hram, n-ai venit ieri la hram.
1: Nu, nu eram disponibilă, nu eram în țară.
0: În afară are de acoperire.
1: Exact.
0: Extraordinar. Da, bună dimineața, dragilor. Haideți cu mesajele voastre de salut în Telegram. E creată postare. Ne scrieți de unde ne ascultați, pe unde sunteți, ce faceți, întrebări dacă aveți pentru Julienca, le răspunde. Vrea, nu vrea, e la radio și va vedea mesajele în comentarii. TikTok-ul îl pornim în următoarea intervenție. Alexandru Botanica semnează primul mesaj. Nicolae Dobrăutra, Cecara Nasfiazi, Sem Haroșova, Neai Udaci, bună dimineața. Alexandru Nürnberg prezent, neața, neața, bine ai venit. Deci așa ușor să începem săptămâna asta. E ultima lună de vară. Gata, e finita, s-a dus marea, plaja,
1: căldurile vin. Nu, у тебя еще все это впереди, Виктор. Ладно, я могу сказать, что у меня точно finita, ля.
0: Да eu ieri mă gândeam și mă râdeam. Julienca vine acasă, eu mă duc. Așa mă râdeam.
1: Ну, ты знаешь, я не печалюсь из-за этого, потому что на самом деле я отлично отдохнула. Я отдохнула прям вот на все 130%.
0: Чем мой густос?
1: Самое-самое вкусное, ну, морепродукты, конечно, были очень вкусные. Разные. Мы пробовали абсолютно все. И в каждый вечер старались, чтобы у нас было разнообразное меню. Поэтому пробовали мы все. Было очень классно, очень вкусно. Море просто шикарное. Мы также путешествовали по острову, были в разных местах. Одним словом, отдохнула я на все 100%, даже больше. Поэтому готова к труду и к обороне. А вот ты, Виктор, совсем скоро уже...
0: Сарбана,
1: честно
0: сказать,
1: скажи... Сарбана,
0: как ты обосита дела ваканца трекута, да?
1: Немножечко, да. Прошлый отпуск оставил на себе след. Нет, ну, ты знаешь, отдыхать надо для того, чтобы зарядить батарейки. Сейчас ты скоро поедешь в отпуск, сам мне расскажешь, надо или не надо. Ты честно скажи, ты чемоданчики уже вытащил там?
0: Ну!
1: Что? Нет! Даже собирать не начал
0: ничего. Леонид Кулкариос, стринг, джентли. Джанта, адика, ну что, да, ламини я аша треба.
1: Хотя, наверное, если мужа моего бы спросили, он бы тоже так сказал. Нет, ну...
0: Да, pentru ce să-mi fac bătăi de cap acum?
1: Если
0: acum
1: есть жена,
0: întrebări.
1: Да? Которая может это все сама собрать.
0: Эй, бună dimineața, tu strângi geanta soțului?
1: Ну, иногда, да.
0: Ну, eu, la noi, nu.
1: Ну, тогда классно. Тогда будешь собирать сам.
0: Eu uneori pot să mai pun în geanta soției, să mă uite un alta și frumos așa mai pun. În rest, da, muzica să vină la radio. Noi începem în programul de prim prieteni, de la o lună, din 3 august. Let's go!

0: Тварь and Абрамцова.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.
3: Ну а вейкаперы ждут вас в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, поэтому залетайте скорее туда, чекиньтесь, рассказывайте, как началось ваше утро. Если у вас есть какие-то новости по поводу выходных, может, вы были на каком-то безумно интересном мероприятии, то поделитесь с нами, расскажите про это, поделитесь эмоциями, впечатлениями. Или, может быть, у вас именно сегодня что-то невероятное должно произойти, с этим тоже можете вместе с нами поделиться, рассказать. И, конечно же, написать комментарий в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Ну, а если вы хотите нас не только услышать, но еще и увидеть, посмотреть, как же выглядят те двое, которые будят вас каждое утро, то залетайте в наш ТикТок «Радио Рекорд Молдова», в наш эфир. Там тоже, кстати, можно будет оставить комментарий.
4: Да, foarte simplu, deja suntem live și vă salutăm cu mare drag. Bună dimineața, puteți intra și vedea ce bronz de calitate superioară premium și-a făcut Julenca Abramțova.
3: Da,
4: contrastul dintre imaginea care e la mine și cea care este la Iulia. Da, e diferență deja.
3: Угадайте, кто уже отдохнул, кто уже был в отпуске, кто нет, да? Можно сразу по картинке. Но, учитывая, что это мой второй отпуск, так уж сложилось в этом году. Весь год я отпуск практически не брала, и вот этим летом решила взять сразу два раза для того, чтобы детей свозить на море. Но и самое интересное, что все же есть большая разница между моим первым отпуском и вторым, да, потому что загар со второго отпуска намного ярче. Я не знаю, с чем это связано. По факту мы столько же времени проводили на пляже. У нас всегда как-то отпуск происходит плюс-минус одинаково, да, мы с утра идем на пляж, буквально целый день проводим на пляже, и только уже ближе к вечеру, к 6-7 начинаем как бы собираться. Вот, но я не знаю почему, но именно во второй раз я прям вот по-настоящему загорела. Возможно, потому что это остров и ветер, не знаю, более сильный. Говорят, когда ветер, да, сильнее загорает.
4: Петеград, авиапа.
3: О, ты знаешь, я не знаю по поводу воды.
4: Я рожаю un pic de чай din ăsta.
3: Нет, ты знаешь, вода не была теплая. Если сравнить, например, с Египтом, где я была в Аламейне, да, там было прям супер теплая вода. Ты заходишь, и ты не чувствуешь этой разницы. Прям очень теплая вода. Здесь вода была прохладная. Прохладная по сравнению с погодой. И это, кстати,

0: совсем другое море, соответственно, оно более холодное, поэтому, мне кажется, и водичка была такая прохладная.
1: Да, а куда я фостур тун... În Egipt. Cum ai zis să numește locația?
0: Alamein. Alamein.
1: Ia vezi, nu se scrie ca la piesa asta nouă-nouță care e în playlist-ul nostru.
0: Нет, это, ну, похоже, начало похоже. Аляйн это.
1: Аляйн.
0: Аляйн, то, что означает...
1: Alamein.
0: Аляйн это один, одинокий.
1: Угу. Eu credeam că...
0: Singurel.

0: один TikTok пилишь ос. Серьез?
1: Нет, наоборот. Мне кажется, даже я, мне кажется, килограммчик точно набрала. Привезла греческого килограммчика такого хорошенького. Потому что, ну а что делать еще? Конечно, отдыхать, кушать.
0: Спать.
1: Спать. Ну, с детьми не особо спать. Ну, ты знаешь...
0: А по тестуарчу энергии, по мясу, по чё-то мясо, ну?
1: Да, да.
0: Да?

0: spun cine deranjăm în vacanțe. Dacă nu, fiecare e cu vacanța sa și... Și eu voi face o statistică săptămâna viitoare să văd dacă da. Dar am impresia că o să discutăm vreo câteva zile.
1: Ты знаешь, я надеюсь, что все пройдет хорошо. Я, тем более, что очень сильно скучала по эфиру, поэтому...
0: Серьезно?
1: Я очень скучала, особенно последние дни. Прям мы все об этом и говорили, что совсем скоро уже на работу, и я только рада выйти. Особенно меня поймут, наверное, те, кто отдыхает вместе с детьми, с мужем и с мамой, да, в моем случае, с моей мамой. Поэтому, поверь, мне на работу хотелось... Наверное, больше всех.
0: Cum s-a simțit soțul cu soacra la mare?
1: Ну, мне кажется, моему мужу повезло очень со свекровью, ну, с тещей, да, с тещей. Поэтому
0: Mai
1: я думаю, хорошо.
0: Соце, да?
1: Да и с женой ему тоже повезло. Я не буду скромничать. Поэтому, мне кажется, он был... Ну, пару нервных срывов все равно были.
0: Ирал, да. Это se întâmplă, adică он zile...
1: Да, каждый раз он говорил, господи, 4 женщины, ну, потому что 2 девочки, 2 дочки, да, я, соответственно, и теща, и он говорит,
0: бинго!
1: За что, господи? Но, слава богу, добрались мы в целости и сохранности. Я думаю, сегодня муж как никогда рано выйдет на работу, потому что он тоже очень скучал по работе. Ну и... хочется ему тоже отдохнуть.
0: Vezi
1: уже на работе от нас.
0: El putea să vă pedepsească pe toate patru odată, să vă spună, rămâneți aici la plajă pe nisipul ăsta fierbinte cu pălării și multă mâncare, eu plec
1: ai,
0: acasă.
1: Какое наказание. Ai, какое наказание.
0: Hai să dăm reclamele și revenim la final de oră horoscopul.
1: Oh, da.
0: L-ai pregătit?
1: Da, sigur.
0: Serios, adică săptămâna trecută pot să numeri câte horoscope am dat eu. 10!
1: Bravo!
0: 10, bravo!
1: Bravo!

Да-да-да, на рекорде вейкаперы. И самое время к концу часа послушать и гороскоп на сегодняшний день. Что для нас подготовили таинственные звезды, как нам стоит поступать, а как ни в коем случае не стоит, прямо сейчас узнаем. Сегодня обещаю вам позитивный гороскоп. И давайте послушаем, что каждого знака зодиака ждет сегодня. Овны. День предназначен исключительно для активного общения вне дома. Звезды вам рекомендуют сегодня не отказываться ни от какого предложения. Вот позвали вас на кофе, а смелее вперед выпить кофе в обед. Вечером, друзья, позвали в кино, сгоняйте в кино обязательно и не отказывайтесь ни от чего. Тельцы. Звезды вам рекомендуют сегодня включить турборежим и завершить все свои горящие дедлайны. Тем более, если вы собираетесь в скором времени на отдых, то сделайте это до вашего отъезда. Близнецы, представители знака, ждет сегодня просто эксклюзивный день. Вам сегодня буквально повезет во всем. Поэтому сегодня пользуйтесь этой опцией и обязательно получайте удовольствие от каждого прожитого момента. Далее у нас рак, которому стоит позволить себе окунуться в омут эмоций с головой. Сегодня прям тот день, когда, знаете, нужно выключить логику и отдаться прям вот прям всем эмоциям, которые вас сегодня посетят. Львы, если у вас сегодня есть деньги и свободное время, то все это смело

0: это лучше все же во второй половине дня. А вот в первой половине дня девам звезды рекомендуют завершить все свои дела, при этом обязательно обратить внимание на финансы. Если у вас сегодня день, когда нужно посчитать денежки, да, то сделайте это лучше 3, а то и 4 раза подряд. Весы. Вероятность получения множества подарков очень велика. Сегодня буквально у весов будут сюрпризы на каждом шагу. Поэтому весы, вы обязательно тоже воспользуйтесь этим днем. Также звезды рекомендуют сегодня не спорить, даже если у вас мнение совсем другое от вашего собеседника, тем не менее, стоит просто промолчать сегодня и вспомнить ту самую пословицу, что молчание золото. Скорпионы, если что-то вам не нравится, если что-то идет не по вашему плану, терпеть это сегодня ни в коем случае не нужно. Не бойтесь сказать «нет», уйти из того скучного фильма, которого на просмотр которого вас пригласили друзья. Или, если вам не понравится вдруг суп в обед, да, из вашей столовой, например, то тоже можете смело отказаться. В любом случае, сегодня скорпионам не нужно соглашаться на малое. Стрельцы, время остановится, и вы почувствуете, что вы наконец-то можете выдохнуть. Ну и, в принципе, вот такая маленькая передышка вам сегодня очень нужна. Если будет время у вас, может быть, в обеденное время или, может быть, вечерком, то сходите в парк, прогуляйтесь, проветритесь и побудьте наедине со своими мыслями. Далее у нас козероги, события пойдут не по вашему плану, но и от этого тоже получится получить удовольствие. Поэтому козероги, даже если что-то не по плану, знайте, что это вас может привести даже к лучшему результату. Водолеи, вас переполняет энергия, и ей нужно срочно выйти в скором времени. Звезды вам рекомендуют обязательно посетить какой-то энергичный вид спорта. Это может быть футбол, это может быть волейбол, или может быть сходить просто на пробежку. Ну и к завершению рыбы. Звезды сегодня вам просто ставят запрет на работу. Нужно отдыхать. Рыбы, сегодня такой день, когда было бы хорошо, чтобы вы просто взяли выходной и насладились этим летом. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. И я надеюсь, что вы не только послушали эти советы, но еще и будете имплементировать их в жизнь.
1: Știi ce fac eu la acest moment, Julienca?
0: Так-так.

Salutare tuturor. Mulțumesc frumos. Și Vania ne salută. Bună dimineața, Victor. Bună dimineața, Iulia. Mulțumesc, Vania. Alexander e cu noi, prezent din Nürnberg. Mai e cu noi și Alina. Доброе бодрое утро, страна. Доброе бодрое утро, Юлия, Виктор. Хорошего денечка всем. Спасибо большое. Также еще одно сообщение оставил нам Кир. Доброе утро, рад вас слышать. Хочу передать приветик и пожелать своей маленькой булочке доброе утро, крепкое. Я целую тебя. О, как это мило, какое милое сообщение. Надеюсь, оно дошло до адресата и было услышано. Ну и кроме этого, подняло настроение. Но и не только адресату, но и всем тем, кто нас прямо сейчас слушает. Это «Волна 107.9 Кишиневе». Давайте просыпаться вместе. Не забывайте, что телеграм-канал работает для вашего удобства. Заходите, оставляйте комментарии. Мы их обязательно прочитаем. Ну а совсем скоро мы сыграем с вами

0: legături sincere. La serviciu veți reuși să rezolvați o situație delicată prin diplomație și răbdare. Ăsta e horoscopul și avem, de fapt, ora 9. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi de la 8 până la 9, echipa Max Auto, iar ora a fost cu plasare de produs.
1: Dance Radio. Рекорд.
2: А у нас, как вы помните, понедельник, 9:00, и мы приветствуем вас в новом часу, обещаем, что постараемся зачитать все ваши комментарии, которые вы уже оставили до этого времени в нашем телеграм-канале и в том числе в нашем эфире в ТикТоке. Ну а кроме этого, можно уже озвучить то, что прямо сейчас начинается игровой час, и вы знаете, что каждый понедельник мы играем с вами в игру Алфабетул, та самая игра, которая у вас ассоциируется с быстрыми ответами на одну и ту же букву. То есть вы знаете, да, что мы вам задаем вопрос, а ответ у вас должен начинаться на одну букву. И так 5 раз. Кстати, одно право на ошибку у вас есть, поэтому не переживайте, обязательно у вас получится дать правильные ответы, а может быть даже и стать лидером этой недели.
0: Остай, да? Da, frumoasă piesă, 10 ani în urmă, 81 de milioane. E mediu în România.
2: Exact. Так, маленькую предысторию песни, которая звучит на фоне,

0: соседней стране, да, по Румынии. Я очень люблю слушать радио, различные радиостанции, меняю, смотрю, чем занимаются коллеги. И, соответственно, услышала эту песню и никак не могла вспомнить, кто же ее поет. Поэтому я открыла Шазам, нашла ее и сама удивилась тому, что песне уже очень много лет, потому что она у меня ассоциируется с каким-то бурным таким периодом, когда... Знаете, золотым временем клабинга, да, когда все ходили в клубы, когда это было еще так популярно и так свежо, потому что все же был такой период, когда клубы, это было еще в новизну. Сейчас, мне кажется, уже все устали от клубов, но когда-то это было прям такое вау. И вот эта песня у меня ассоциируется именно с тем периодом.
1: Se mixa bine melodia asta.

0: Bună dimineața. Mai intri, mai vezi așa mesajele care sunt în TikTok, da, interesante, sigur, sigur, frumoase.
1: Apropo, de un mesaj care a scris Kir, такая большая просьба, говорит, к вам, дорогие радиоведущие, пожалуйста, повторите еще один раз это сообщение, потому что адресат его не услышал. А сообщение звучит именно так. От Кир, доброе утро, рад вас слышать. Хочу передать приветик и пожелать своей маленькой булочке доброе утро, крепкое я целую. Ну, надеюсь, на этот раз она услышала это послание и даже сейчас улыбается в ответ. Ну, а я, между прочим, хочу зачитать от Артема сообщение, который говорит, в отпуск ездила. Это про меня, наверное. С возвращением, Абрамцов, спасибо большое.
0: Doamne ajută, a revenit la muncă, se aude, deja vă era dor de vocea.
1: Ну, а хватит отдыхать, конечно, и работать надо.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: E câștigător, declarat câștigător.
1: Da.
0: Uh-huh. Ah, stai așa, ia.
2: Вот так вот, недельку, значит, меня не было, а микрофон включать мы разучились уже. Я хотела сказать то, что у нас финалист есть, и 5 из 5 мы получили, это хороший результат. Я считаю, что игра «Алфабет» прошла на ура, но не сомневаюсь в том, что и следующий час у нас пройдет под оценочкой 10+, потому что, во-первых, сейчас уже в студии, для тех, кто к нам подключен в ТикТоке, вы сможете заметить не только нас с Виктором, не только ваших любимых ведущих, но а также и диджея, который уже в этой студии. А все потому, что у нас 10:00, и прямо сейчас начинается Рекорд Клаб.

0: Сигури пригодит. Окей.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
0: DJ Icebox.
4: Ну что? Давайте веселиться вместе, давайте проводить этот понедельник так, как будто бы он еще даже и не наступил. То есть продолжение выхода.

0: pentru voi o săptămână reușită la toată lumea. Reciproc! Reciproc!
1: Если бы ты, Виктор, еще не забывал мне включать микрофон, вообще было бы просто супер. Главное, что он сейчас работает, и я могу зачитать все ваши комментарии, которые вы оставили.

0: Реклама.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: включенный прямо сейчас в лайв-режиме наш TikTok-аккаунт «Радио Рекорд Молдова». Там вы тоже можете оставить комментарий. Ну, а кроме того, вы можете еще и посмотреть, какая атмосфера в нашей студии прямо сейчас.
1: Корнелю скрие din Timișoara, mult succes! Petru Cobisenco, salutare din Corobceni, Telenești! Bună dimineața, Telenești! Alexandru din Berlin ne salută!

0: zi, ai recunoscut piesa?
1: Aleluia, părinte, eu știu.
0: Это же лунная соната! Ну, почти.

0: mixul by DJ Icefox.
1: Record. Dance Radio. Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
6: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.
7: Рекорд. Вейкаперы. Шалонарь энд Абрамцова.

0: Ну и, конечно, оставайся на нашей волне, потому что в 15.00 тебя будет ждать наша коллега Кристина Платон. Ну а мы из студии кричим ровно до завтра вам. Чао!
1: Дэнс лето. На рекорде.

умную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые. Машина Дорита.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

0: Упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoriclar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
5: Лучшие предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 12 августа. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето
6: на рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: Диджей Катана.
2: Рекорд.